0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

сердце, и мне нечем согреться, мне больше нечем согреться.

101.6 FM. Алиса Плюс.

я благодарна ей.

цыплёнку засветим мы два боевых пистолета. И нам не нужен глушитель, но не работают сети. Хмурый февраль на репите, а я все жду тебя в лифте.

Я сделана из дождя, мне в солнечном городе нет места. Я сделана из дождя, мне так не хватает тебя. Я сделана из пустоты, чтоб не заметить, прошел ты мимо в осколки моей мечты. За что же так

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла завести. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупости. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, души не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграл, не пей.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

она на земле бывает, такая любовь, что не отпускает, что не отпускает. Держит меня за сердце крепко эта любовь, как будто клетка, как будто клетка.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks, 6:00 no rīta. Доброе утро. В студии Алисе Плос, Юрий Саукаанс и новости на этот час. Сегодня по всей Латвии пройдет проверка сирен. Вступил в силу запрет на использование мобильных телефонов в школах до 9 класса. В минувшее воскресенье на улицах Екапилса был замечен медведь. В программе летней занятости в Даугавпилсе примут участие почти 1500 молодых людей. Далее подробнее об этих новостях. Сегодня в Латвии пройдет проверка государственной системы раннего оповещения. С 10 утра до 10 часов и 10 минут государственная пожарно-спасательная служба включит сирены тревоги. Одновременно на смартфоны жителей по всей стране поступит специальное уведомление с пояснением причин проверки. До этого подобные сообщения чаще отправлялись только в отдельных регионах. Теперь планируется протестировать систему в масштабах всей Латвии. Сообщения получат те мобильные устройства, на которых есть возможность включить функцию получения учебных уведомлений и у которых она, соответственно, активирована. Жителей просят не беспокоиться, никаких дополнительных действий во время проверки предпринимать не нужно. С 1 июня вступили в силу поправки к закону об образовании, запрещающие использование мобильных телефонов в школах с 1 по 9 класс включительно, за исключением тех случаев, когда учитель разрешил их применение в учебном процессе. Так как у школьников начались летние каникулы, изменения будут фактически реализованы через 3 месяца. Напомним, что до сих пор этот запрет действовал для учеников до 6 класса. В минувшее воскресенье в Екапилсе был замечен разгуливающий по улицам города медведь. В воскресенье вечером дикое животное удалось выгнать с городской территории. Об этом свидетельствует информация Екапилского самоуправления.

размещенная в соцсетях. После наступления темноты животное удалось сопроводить в лесной массив, перекрыв улицу и создав для него специальный коридор. Затем в воздух были запущены дроны с инфракрасными камерами, но они не зафиксировали медведя, поэтому предполагается, что медведь исчез в лесах лесничества Биржу. Этим летом самоуправление Даугавпилса предоставит возможность принять участие в программе летней занятости почти 1450 молодым людям. Как обычно, программа охватывает две возрастные группы от 13 до 14 лет и от 15 до 19 лет. Подростки в возрасте 13-14 лет будут работать в своих учебных заведениях. В свою очередь, старшеклассникам предоставляются рабочие места в муниципальных учреждениях, предприятиях, учебных заведениях и других организациях. В общей сложности в этом году в программе участвуют 30 работодателей. Программа трудоустройства будет проходить в 6 этапов в течение всего лета. Каждый этап продлится 2 недели по 4 часа в день в течение 10 рабочих дней. Все участники программы за выполненную работу будут получать фиксированную почасовую оплату. С новостями в студии был Юрий Салканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на вторник, 2 июня. Лето вступает в свои права, и сегодня ожидается переменная облачность. Температура воздуха от плюс 13 градусов ночью до плюс 24 градусов днем. Ветер с юга и юго-запада, но не сильный, в порывах максимум 6 метров в секунду. Осадков не ожидается вовсе.

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

ближайшем выпуске новостей. Сегодня по всей Латвии пройдет проверка сирен. Вступил в силу запрет на использование мобильных телефонов в школах до 9 класса. В минувшее воскресенье на улицах Екабпилса был замечен медведь. В программе летней занятости в Даугавпилсе примут участие почти 1500 молодых людей. Полный выпуск новостей через полчаса.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряно инвалидное удостоверение на имя Наталья Муравьева. Контактный номер телефона 28 211 311. Утерян кошелек с документами на имя Лариса. Контактный номер телефона 20 418 192. Утерян телефон Redmi Note 14 Pro в черном чехле. Примерное место потери рядом с Chill & Grill. Контактный номер телефона 24 861 845. В районе Первомайки утеряны ключи от автомобиля Mitsubishi. Контактный номер телефона 29 663 270. Утерян проездной и ID-карта на имя Нонна. Контактный номер телефона 25 563 040. В районе улицы Клусу найдены документы на имя Валентин Шульга. Контактный номер телефона 20 593 333. Найдено пенсионное удостоверение и ID-карта на имя Сильвия Витале. Контактный номер телефона 28 151 444. На этом пока все. Напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: pareizs laiks, 7 no rīta.
1: Доброе утро, в студии Алисе Плос, Юрий Саукаанс и новости на этот час. Сегодня по всей Латвии пройдет проверка сирен. Вступил в силу запрет на использование мобильных телефонов в школах до 9 класса. В минувшее воскресенье на улицах Екапилса был замечен медведь. В программе летней занятости в Даугавпилсе примут участие почти 1500 молодых людей. Далее подробнее об этих новостях. Сегодня в Латвии пройдет проверка государственной системы раннего оповещения. С 10 утра до 10 часов и 10 минут Государственная пожарно-спасательная служба включит сирены тревоги. Одновременно на смартфоны жителей по всей стране поступит специальное уведомление с пояснением причин проверки. До этого подобные сообщения чаще отправлялись только в отдельных регионах, теперь планируется протестировать систему в масштабах всей Латвии. Сообщения получат те мобильные устройства, на которых есть возможность включить функцию получения учебных уведомлений и у которых она, соответственно, активирована. Жителей просят не беспокоиться, никаких дополнительных действий во время проверки предпринимать не нужно. С 1 июня вступили в силу поправки к закону об образовании, запрещающие использование мобильных телефонов в школах с 1 по 9 класс включительно, за исключением тех случаев, когда учитель разрешил их применение в учебном процессе. Так как у школьников начались летние каникулы, изменения будут фактически реализованы через 3 месяца. Напомним, что до сих пор этот запрет действовал для учеников до 6 класса. В минувшее воскресенье в Екапилсе был замечен разгуливающий по улицам города медведь. В воскресенье вечером дикое животное удалось выгнать с городской территории. Об этом свидетельствует информация Екапилского самоуправления, размещенная в соцсетях. После наступления темноты животное удалось сопроводить в лесной массив, перекрыв улицу и создав для него специальный коридор. Затем в воздух были запущены дроны с инфракрасными камерами, но они не зафиксировали медведя, поэтому предполагается, что медведь исчез в лесах лесничества Биржу. Этим летом самоуправление Даугавпилса предоставит возможность принять участие в программе летней занятости почти 1450 молодым людям. Как обычно, программа охватывает две возрастные группы от 13 до 14 лет и от 15 до

19 лет. Подростки в возрасте 13-14 лет будут работать в своих учебных заведениях. В свою очередь, старшеклассникам предоставляются рабочие места в муниципальных учреждениях, предприятиях, учебных заведениях и других организациях. В общей сложности в этом году в программе участвуют 30 работодателей. Программа трудоустройства будет проходить в 6 этапов в течение всего лета. Каждый этап продлится 2 недели по 4 часа в день в течение 10 рабочих дней. Все участники программы за выполненную работу будут получать фиксированную почасовую оплату. С новостями в студии был Юрий Салканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

погоде в Даугавпилсе и окрестностях на вторник, 2 июня. Лето вступает в свои права, и сегодня ожидается переменная облачность. Температура воздуха от плюс 13 градусов ночью до плюс 24 градусов днем. Ветер с юга и юго-запада, но не сильный, в порывах максимум 6 метров в секунду. Осадков не ожидается вовсе.

0: jaunās veikalo stop! Tikai 3 dienas! No 1. līdz 3. jūnijam ar mana topkārte pilngraudu rūdzumaize druvā spēkavota 400 gramu 79 centi, makaroni pasta zara divi veidi 500 gramu 1 eiro 49 centi un konservēta barība kaķiem šeba divi veidi 340 gramu 1 eiro 69 centi. Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
1: Top, top, top!
2: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
3: Но у тебя уже есть кредиты.
2: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немая палыдзе без программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
3: Ого!
2: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LB. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
5: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
6: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
5: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
6: 29 50 40 89.
7: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22 1 49 49 5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
8: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше. Алиса Плюс.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма». Подробная информация доступна на сайте alisplus.lv в разделе «Политическая реклама».
1: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
2: Энергия, веселība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā Top vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
3: No 27. maija līdz 2. jūnijam. Latvijas sarkanie tomāti 1 kg 2 eiro 69 centi un arbūzi 1 kg 1 eiro 29 centi.
4: Top, top, top!
5: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
6: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
7: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

ближайшем выпуске новостей. На этой неделе начнется официальный период предвыборной агитации. Во время летних каникул водителей призывают быть особенно внимательными на дорогах. Общественный транспорт Даугавпилса переходит на летний режим. Музей Ротко откроет летний сезон несколькими международными выставками. Полный выпуск новостей через полчаса.

0: Металл – не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Komplements Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplementu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
2: Braucieniem ar taksometru nav jābūt kā aklajiem randiņiem. Lietotnē Forus Taxi pats izvēlies vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi 30% atlaide trim braucieniem. Promokods Daugavpils.

0: Навесы для автомобилей и гаражи, заборы и поликарбонат высокого качества. А также бани-бочки разного вида. Надежно, практично и по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01, 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matic.lv.
1: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряно инвалидное удостоверение на имя Наталья Муравьева. Контактный номер телефона 28-211-311. Утерян кошелек с документами на имя Лариса. Контактный номер телефона 20-418-192. Утерян телефон Redmi Note 14 Pro в черном чехле. Примерное место потери рядом с Chill & Grill. Контактный номер телефона 24-861-845. В районе Первомайки утеряны ключи от автомобиля Mitsubishi. Контактный номер телефона 29-663-270. Утерян проездной и ID-карта на имя Нонна. Контактный номер телефона 25-563-040. В районе улицы Клусу найдены документы на имя Валентин Шульга. Контактный номер телефона 20-593-333. Найдено пенсионное удостоверение и ID-карта на имя Силвия Витале. Контактный номер телефона 28-151-444. На этом пока все. Напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Дзинтерс». И в интернете www.lemis.lv.
1: Хочу

0: Точное время 8 часов.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плос, Юрий Сауканс и новости на этот час. На этой неделе начнется официальный период предвыборной агитации. Во время летних каникул водителей призывают быть особенно внимательными на дорогах. Общественный транспорт Даугавпилса переходит на летний режим. Музей Ротко откроет летний сезон несколькими международными выставками. Далее подробнее об этих новостях. На этой неделе, 6 июня, в Латвии начнется официальный период предвыборной агитации перед предстоящими осенью выборами в 15-й Сейм. Об этом сообщили в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. Предвыборный период продлится до дня выборов 3 октября. Бюро в соответствии со своей компетенцией будет следить за соблюдением ограничений и запретов во время предвыборной агитации, лимитами предвыборных расходов, использованием административных ресурсов, скрытой агитации в интернете, общественных местах и печатных изданиях. С началом летних школьных каникул водителей призывают быть осторожными, а родителей – напомнить детям правила дорожной безопасности. Особое внимание рекомендуется уделять дорогам возле населенных пунктов, небольших городов и сельских территорий, где летом появляются отдыхающие семьи с детьми. Специалисты также предупреждают, что в засушливый период на гравийных дорогах значительно ухудшается видимость из-за пыли. Водителям советуют выбирать безопасную скорость движения и учитывать дорожные условия. Напоминается и о защитной экипировке. Велосипедисты и пользователи электросамокатов младше 17 лет обязаны использовать защитный шлем. При этом специалисты рекомендуют носить шлемы всем пользователям без исключения. Общественный транспорт Даугавпилса переходит на летний режим. Изменения коснутся 3 городских маршрутов. Как сообщает предприятие Даугавпилс Сатиксме, изменится маршрут автобуса номер 10. Теперь схема движения будет продлена до Ругильского котлована. Также на период летних каникул временно отменяются рейсы автобуса номер 12. Отправление от автовокзала в 6 часов 45 и обратный рейс из Крыжей в 7.18. Изменения затронут и маршрут номер 14 – автовокзал, крепость, химия, автовокзал. Из-за низкого пассажиропотока отменяется рейс, отправляющийся от автовокзала в 7 часов утра. С актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте Daugavpils Satiksme. В пятницу 5 июня в 16 часов музей Ротко откроет новый летний выставочный сезон. Посетителей ждут экспозиции художников из Латвии, Литвы, Китая и Южной Африки, объединяющие современную фотографию, живопись, керамику и широкий спектр художественных направлений – от психологически напряженной документальной фотографии и медитативной абстракции до фантазийных космических образов и работ, вдохновленных природой. Летние выставки будут доступны для посещения с

5 июня по 30 августа. В день открытия вход на новые экспозиции после торжественной церемонии будет бесплатным. С новостями в студии был Юрий Саукранц, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на вторник, 2 июня. Лето вступает в свои права, и сегодня ожидается переменная облачность. Температура воздуха от плюс 13 градусов ночью до плюс 24 градусов днем. Ветер с юга и юго-запада, но не сильный, в порывах максимум 6 метров в секунду. Осадков не ожидается вовсе.

0: in.
1: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма». Подробная информация доступна на сайте alisplus.lv в разделе «Политическая реклама».
2: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Вентспилский, Лепойские порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
3: Всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Everl. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everl Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
5: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
1: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
6: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

ближайшем выпуске новостей. Сегодня по всей Латвии пройдет проверка сирен. Вступил в силу запрет на использование мобильных телефонов в школах до 9 класса. В минувшее воскресенье на улицах Екабпилса был замечен медведь. В программе летней занятости в Даугавпилсе примут участие почти 1500 молодых людей. Полный выпуск новостей через полчаса.

З добрим утром!

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
1: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piesmanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: Вам нужен красивый диван, мягкое кресло или удобная кровать? Тогда приходите в мебельный салон «Ларус». У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Яркая, стильная и качественная мебель из Италии и Испании. Диваны из Финляндии и Эстонии. Кровати, шкафы, комоды, секции. Мебель школьникам, покрывала, идеи для подарков. Ассортимент товара вас приятно удивит. Ждем. Мебельный салон «Ларус». Инженеру 1. В интернете larus.lv. Звоните 654-40-399.
4: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и в 15.30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
5: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряно инвалидное удостоверение на имя Наталья Муравьева. Контактный номер телефона 28 211 311. Утерян кошелек с документами на имя Лариса. Контактный номер телефона 20 418 192. Утерян телефон Redmi Note 14 Pro в черном чехле. Примерное место потери рядом с Chill & Grill. Контактный номер телефона 24 861 845. В районе Первомайки утеряны ключи от автомобиля Mitsubishi. Контактный номер телефона 29 663 270. Утерян проездной и ID-карта на имя Нонна. Контактный номер телефона 25 563 040. В районе улицы Клусу найдены документы на имя Валентин Шульга. Контактный номер телефона 20 593 333. Найдено пенсионное удостоверение и ID-карта на имя Сильвия Витале. Контактный номер телефона 28 151 444. На этом пока все. Напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс». Потеряли? Нашли?

0: Точное время 9 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алисия Плос, Юрий Сауканс и новости на этот час. Сегодня по всей Латвии пройдет проверка сирен. Вступил в силу запрет на использование мобильных телефонов в школах до 9 класса. В минувшее воскресенье на улицах Екапилса был замечен медведь. В программе летней занятости в Даугавпилсе примут участие почти 1500 молодых людей. Далее подробнее об этих новостях. Сегодня в Латвии пройдет проверка государственной системы раннего оповещения. С 10 утра до 10 часов и 10 минут Государственная пожарно-спасательная служба включит сирены тревоги. Одновременно на смартфоны жителей по всей стране поступит специальное уведомление с пояснением причин проверки. До этого подобные сообщения чаще отправлялись только в отдельных регионах, теперь планируется протестировать систему в масштабах всей Латвии. Сообщения получат те мобильные устройства, на которых есть возможность включить функцию получения учебных уведомлений и у которых она, соответственно, активирована. Жителей просят не беспокоиться, никаких дополнительных действий во время проверки предпринимать не нужно. С 1 июня вступили в силу поправки к закону об образовании, запрещающие использование мобильных телефонов в школах с 1 по 9 класс включительно, за исключением тех случаев, когда учитель разрешил их применение в учебном процессе. Так как у школьников начались летние каникулы, изменения будут фактически реализованы через 3 месяца. Напомним, что до сих пор этот запрет действовал для учеников до 6 класса. В минувшее воскресенье в Екапилсе был замечен разгуливающий по улицам города медведь. В воскресенье вечером дикое животное удалось выгнать с городской территории. Об этом свидетельствует информация Екапилского самоуправления, размещенная в соцсетях. После наступления темноты животное удалось сопроводить в лесной массив, перекрыв улицу и создав для него специальный коридор. Затем в воздух были запущены дроны с инфракрасными камерами, но они не зафиксировали медведя, поэтому предполагается, что медведь исчез в лесах лесничества Биржу. Этим летом самоуправление Даугавпилса предоставит возможность принять участие в программе летней занятости почти 1450 молодым людям. Как обычно, программа охватывает 2 возрастные группы – от 13 до 14 лет и от 15 до 19 лет. Подростки в возрасте 13-14 лет будут работать в своих учебных заведениях. В свою очередь, старшеклассникам предоставляются рабочие места в муниципальных учреждениях, предприятиях, учебных заведениях и других организациях. В общей сложности в этом году в программе участвуют 30 работодателей. Программа трудоустройства будет проходить в 6 этапов в течение всего лета. Каждый этап продлится 2 недели по 4 часа в день в течение 10 рабочих дней. Все участники программы за выполненную работу будут получать фиксированную почасовую оплату. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на вторник, 2 июня. Лето вступает в свои права, и сегодня ожидается переменная облачность. Температура воздуха от плюс 13 градусов ночью до плюс 24 градусов днем. Ветер с юга и юго-запада, но не сильный, в порывах максимум 6 метров в секунду. Осадков не ожидается вовсе.

0: Esi pabeidzis 9. vai 12. klasi un domā, ko darīt tālāk? Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola būs īstā vieta tieši tev. Kļūsti par grafikas, audiovizuālās komunikācijas, interjera vai ārtelpu, apģērbu vai produktu dizainera asistentu, fotogrāfu vai vizuālās mākslas speciālistu. Dokumentus iesniedz elektroniski www.saules.lv vai klātienē līdz 30. jūnijam. Meklē mūs arī Facebook un Instagram kontos. Saules skola – tavas radošās karjeras sākums.
1: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую. В приложении «Форус такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене. «Форус такси» – скидка 30% на три поездки. Промокод «Даугавпилс».
2: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881.
3: 2-400-881.
4: Как же хорошо, когда все хорошо.
5: Алиса Плюс.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма». Подробная информация доступна на сайте alisplus.lv в разделе «Политическая реклама».
1: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
2: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
3: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
4: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
5: Daugavpils трамваям 80. Daugavpils pilsētas svētku laikā aicinām iepazīt Daugavpili, dodoties braucienā cauri visai pilsētai ar retro tramvaju. Izklaidējošā programmā pilsētas aktieri un mūziķi radīs svētku noskaņu, iesaistot pasažierus aizraujošos stāstos, viktorīnās, tramvaja bingo un sadziedāšanās, baudot dzirkstošu svētku dzērienu. Tiekamies Daugavpilī 5., 6. un 7. jūnijā retro tramvajā. Brauciena ilgums 1 stunda. Maršruta sākums pietura Vienības nams pie Vienības laukuma. Biļetes biļešu paradīzes. Dīzes kasēs. Informācija vienībasnams.lv.
6: Помните, сколько бы вам не было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

ближайшем выпуске новостей. На этой неделе начнется официальный период предвыборной агитации. Во время летних каникул водителей призывают быть особенно внимательными на дорогах. Общественный транспорт Даугавпилса переходит на летний режим. Музей Ротко откроет летний сезон несколькими международными выставками. Полный выпуск новостей через полчаса.

0: Ищете, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам в «Металлом». Покупая металлолом дорого, черный цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу. Работаем с частными лицами и организациями. «Вэтэлом». Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм. Телефон 255-06-255. Загружай и приезжай.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
5: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
6: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряно инвалидное удостоверение на имя Наталья Муравьева. Контактный номер телефона 28 211 311. Утерян кошелек с документами на имя Лариса. Контактный номер телефона 20 418 192. Утерян телефон Redmi Note 14 Pro в черном чехле. Примерное место потери рядом с Chill & Grill. Контактный номер телефона 24 861 845. В районе Первомайки утеряны ключи от автомобиля Mitsubishi. Контактный номер телефона 29 663 270. Утерян проездной и ID-карта на имя Нонна. Контактный номер телефона 25 563 040. В районе улицы Клусу найдены документы на имя Валентин Шульга. Контактный номер телефона 20 593 333. Найдено пенсионное удостоверение и ID-карта на имя Сильвия Витале. Контактный номер телефона 28 151 444. На этом пока все. Напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: Точное время 10 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плос, Юрий Сауканс и новости на этот час. На этой неделе начнется официальный период предвыборной агитации. Во время летних каникул водителей призывают быть особенно внимательными на дорогах. Общественный транспорт Даугавпилса переходит на летний режим. Музей Ротко откроет летний сезон несколькими международными выставками. Далее подробнее об этих новостях. На этой неделе, 6 июня, в Латвии начнется официальный период предвыборной агитации перед предстоящими осенью выборами в 15-й Сейм. Об этом сообщили в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. Предвыборный период продлится до дня выборов 3 октября. Бюро в соответствии со своей компетенцией будет следить за соблюдением ограничений и запретов во время предвыборной агитации, лимитами предвыборных расходов, использованием административных ресурсов, скрытой агитацией в интернете, общественных местах и печатных изданиях. С началом летних школьных каникул водителей призывают быть осторожными, а родителей – напомнить детям правила дорожной безопасности. Особое внимание рекомендуется уделять дорогам возле населенных пунктов, небольших городов и сельских территорий, где летом появляются отдыхающие семьи с детьми. Специалисты также предупреждают, что в засушливый период на гравийных дорогах значительно ухудшается видимость из-за пыли. Водителям советуют выбирать безопасную скорость движения и учитывать дорожные условия. Напоминается и о защитной экипировке. Велосипедисты и пользователи электросамокатов младше 17 лет обязаны использовать защитный шлем. При этом специалисты рекомендуют носить шлемы всем пользователям без исключения. Общественный транспорт Даугавпилса переходит на летний режим. Изменения коснутся 3 городских маршрутов. Как сообщает предприятие Даугавпилс-Сатиксме, изменится маршрут автобуса номер 10. Теперь схема движения будет продлена до Ругильского котлована. Также на период летних каникул временно отменяются рейсы автобуса номер 12. Отправление от автовокзала в 6 часов 45 и обратный рейс из Крыжей в 7.18. Изменения затронут и маршрут номер 14 – автовокзал, крепость, химия, автовокзал. Из-за низкого пассажиропотока отменяется рейс, отправляющийся от автовокзала в 7 часов утра. С актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте Daugavpils Satiksme. В пятницу 5 июня в 16 часов музей Ротко откроет новый летний выставочный сезон. Посетителей ждут экспозиции художников из Латвии, Литвы, Китая и Южной Африки, объединяющие современную фотографию, живопись, керамику и широкий спектр художественных направлений. От психологически напряженной документальной фотографии и медитативной абстракции до фантазийных космических образов и работ, вдохновленных природой. Летние выставки будут доступны для посещения с 5 июня по 30 августа. В день открытия вход на новые экспозиции после торжественной церемонии будет бесплатным. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на вторник, 2 июня. Лето вступает в свои права, и сегодня ожидается переменная облачность. Температура воздуха от плюс 13 градусов ночью до плюс 24 градусов днем. Ветер с юга и юго-запада, но не сильный, в порывах максимум 6 метров в секунду. Осадков не ожидается вовсе.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма». Подробная информация доступна на сайте alisplus.lv в разделе «Политическая реклама».
1: Айнерс Шлессерс предложил создать министерство по делам семьи и детей. По инициативе Шлессерса впервые ввели мамочкины зарплаты. Это была реальная поддержка для молодых семей, в которых рождаются дети. Это значительно способствовало рождаемости в Латвии. Нам нужен премьер, который поддерживает родителей и детей. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
3: Wow!
2: No 2. līdz 8. jūnijam. Īsie gurķi 1,79 eiro kilogramā. Ar paldies karti, vaniļas saldējums, Tio 75 grami 39 centi. Maltā kafija, Merrill Din Cup 400 gramu 5,99 eiro. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сердц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: «Зеленый диалог» и «Перемены в Латгалии». Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новой программе из цикла «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» отдельное внимание было уделено одному из самых частых вопросов, который возникает в общественных обсуждениях. Как установка ветряных турбин соотносится с требованиями безопасности? Гость программы, руководитель по развитию бизнеса компании «Виндер Латвия», доктор инженерных наук в области энергетики Дмитрий Гус, подчеркнул, что ни один проект ветропарка в Латвии не может продвигаться без согласования с Министерством обороны. По его словам, разработчики не начинают инвестировать в проект и не двигаются дальше до тех пор, пока не получат официальное подтверждение, что выбранная территория не мешает работе военной инфраструктуры и систем наблюдения. Дмитрий Гус также отметил, что этот вопрос регулируется не формально, а на практике. В Латвии существует карта, где обозначены зоны, в которых размещение ветряных турбин невозможно, и зоны, где такие проекты могут рассматриваться. То есть уже на самых ранних этапах становится понятно, может ли проект в принципе реализовываться в конкретной местности. При этом, по словам гостя программы, ветряные и солнечные объекты важны не только как новые мощности, но и как элемент энергетической устойчивости. Дмитрий Гус пояснил, что чем больше распределенной является генерация, тем труднее вывести из строя систему в целом. Когда производство энергии сосредоточено в одной-двух крупных точках, система более уязвима. А когда источники распределены по разным регионам, устойчивость возрастает. В качестве примера он привел Украину, где даже в условиях войны часть распределенной генерации, солнечные и ветровые объекты в разных частях страны, продолжает поддерживать отдельные регионы электроэнергии, даже если другая инфраструктура повреждена. По оценке Дмитрия Гусса, такая логика применима и к Латвии. Если новые мощности развиваются в разных частях страны, в том числе в приграничных регионах, это усиливает не только производство энергии, но и энергетическую безопасность конкретных территорий. Таким образом, как отметил гость программы, тема ветропарков – это не только вопрос строительства и инвестиций, но и вопрос того, насколько устойчивой будет энергосистема Латвии в целом. Полную версию программы с участием руководителя по развитию бизнеса компании «Виндер Латвия» можно послушать и посмотреть в видеоформате на странице «Алиса Плюс Радио» в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса Плюс».

0: Прямо на сердце оставит насечки, обрывки счастья, что так и не сумели сберечь мы. Извечный исход для тех, кто был глуп обеспечен. Наш поезд дальше не идет.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов. От квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24-96-62-63. 24-96-62-63.
3: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
4: Алиса Плюс.

101.6 FM. Алиса Плюс.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряно инвалидное удостоверение на имя Наталья Муравьева. Контактный номер телефона 28 211 311. Утерян кошелек с документами на имя Лариса. Контактный номер телефона 20 418 192. Утерян телефон Redmi Note 14 Pro в черном чехле. Примерное место потери рядом с Chill & Grill. Контактный номер телефона 24 861 845. В районе Первомайки утеряны ключи от автомобиля Mitsubishi. Контактный номер телефона 29 663 270. Утерян проездной и ID-карта на имя Нонна. Контактный номер телефона 25 563 040. В районе улицы Клусу найдены документы на имя Валентин Шульга. Контактный номер телефона 20 593 333. Найдено пенсионное удостоверение и ID-карта на имя Сильвия Витале. Контактный номер телефона 28 151 444. На этом пока все. Напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс». Потеряли? Нашли?

0: точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Не всегда начало июня – это палящее солнце. Но поскольку лето наступило и жара может застать врасплох, от нее страдают не только люди. Домашние животные тоже тяжело переносят духоту, раскаленный асфальт и перегрев. А многие хозяева даже не замечают первые опасные сигналы. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные советы от ветеринаров для владельцев домашних животных. Специалисты напоминают, что собаки и кошки перегреваются гораздо быстрее человека. Особенно тяжело жару переносят животные с густой шерстью, короткой мордой и пожилые питомцы. Поэтому в летний период очень важно всегда оставлять животному доступ к свежей воде, не гулять с собакой по раскаленному асфальту днем, выбирать прогулки утром или вечером, пока не жарко, а также никогда не оставлять питомца в закрытой машине даже на пару минут. Если животное тяжело дышит, стало вялым или отказывается двигаться, это может быть перегрев. Также ветеринары советуют летом чаще проверять шерсть и кожу животных после прогулок на наличие клещей. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Уделяйте внимание тем, кто не может сказать, что ему плохо.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: 96 FM. Радио Алиса Плюс.
1: В белом небе нашей спальни ангел пойман зеркалами. Перед магией зеркал бессильны крылья. Мы уже забыли сами, что было.

0: Вступительная реклама.
1: Добрый день, замечательные слушатели радиостанции «Алиса Плюс». Впереди у нас 12 минут. Ну, может быть, мы перешагнем через эту планку, конечно же, как обычно это происходит в увлекательной беседе. Впереди у нас 12 минут путешествий. Путешествий, пока мы их будем только планировать, о них только мечтать. Но обязательно позже будем все это реализовывать, все это воплощать в реальность. Вместе с туристической компанией «Марии» сегодня. Марина Туголева у второго микрофона в нашей студии. Марин, я рада тебя видеть. Привет!
2: Добрый день всем! Наступили солнечные дни, долгожданные, наконец-то лето.
1: Метеорологическое лето со вчерашнего дня.
2: 1 июня, и нас солнце радует. Ну и, конечно, я вас порадую нашими предложениями, нашими авиатурами, которые являются туроператор «Мари». Что такое туроператор? Хочу еще вот перед сезоном рассказать. Турагент и туроператор. Туроператор сам разрабатывает, сам выкупает билеты, выкупает номера гостиницы. И у туроператора обязательно должна быть лицензия и страховка на случай банкротства. Поэтому туроператор... Чтобы стать туроператором, конечно, нужно еще и вложить деньги. Итак, 22 августа по 29 августа – это направление, которое сейчас интересует очень многих туристов Европы и даже мира. Существуют тренды. Есть тренд в одежде, есть тренд даже в цвете машин. Одно время, помните, были любимый цвет был белый, тренд белые машины. В прошлом году был тренд серый такой, красивый цвет, серый. То также существуют и тренды в туризме. И вот это направление, оно набирает обороты. И скоро оно будет одно из самых популярных направлений. И очень много уже смотрят в ту сторону. И, конечно, как только... появляется, то есть тренд становится очень популярным, поднимаются цены внутри страны, гостиницы и так далее. Но сейчас это направление, оно только начинает. Поэтому там все пока прекрасно, цены приемлемые. Это направление одно, которое меня очень тоже поразило красотой, это Казахстан. Две столицы Казахстана, Астана и Алматы, с 22 августа по 29 августа мы смотрим с вами футуристический город. Это вайб, это смесь Сингапура и Дубая, это Астана и Алматы. Душевность, просторы, степи, каньоны, знакомство с жизнью кочевников, соколиная охота. И все это в нашем туре. С 22 августа по 29 августа можете познакомиться с нашей программой на нашем сайте mari.lv. Я не буду много рассказывать, я вам кратко рассказала. Все основные красоты и достопримечательности мы смотрим. Переезжаем мы с одной столицы, настоящей бывшей столицы, на поезде скоростным. Поэтому и летим мы самолетом с пересадкой через Стамбул нашими любимыми авиалиниями Turkish Airlines. Так что красивая поездка, группа гарантирована. Поэтому если вот меня как сегодня спросили, Марина, куда ты полетишь? Я говорю, я хочу посмотреть Казахстан. С 22 августа по 29 августа. На июль есть три места. Черноморская сказка Грузии, Кабулети и Уреки. Кабулети – город 20 минут от Батуми, где цены немножко дешевле, потому что вы знаете, что цены в Грузии сейчас очень подросли. Тоже имеет свой вайб, инфраструктура. У нас включены экскурсии, проживание, завтраки и Уреки. Это магнетический песок, куда мы едем. Можно пройти природное такое релакс, природное лечение, потому что это целебный песок. Их очень мало в Европе и даже в мире. И с 19 июля по 26 июля группа гарантированно стала всего лишь 3 места. Так что обращаю внимание на это, на отдых в Грузии. С 19 августа по 23 августа Италия, Милан, озеро Кома и Гардаленд. Подарите детям праздник. Знаменитый развлекательный центр Гардаленд. Заодно мамочки и папочки сделают шопинг, а детки получат удовольствие в аквапарке Гардаленд. С 19 по 23 августа самолет, авиа, потому что у нас в сентябре еще есть автобусная экскурсия. И еще одна новинка, тоже направление, которое начинает развиваться. Как говорится, забытое старое хорошее, да? Вот возвращаемся.
1: Новое – это хорошо забытое старое. Да,
2: да, его мало кто знает. Я уже говорила, что я сама и его исследовала лично, все посмотрела. Шикарный песчаный пляж, шикарное побережье, Черное море с хорошей развитой инфраструктурой со стороны Румынии, Эйфория, Норд. Знаменитое место можно набрать в Гугле, вы увидите, и где рядом находится знаменитое озеро с целебными грязями. Хорошо для деток прогреться на солнышке и бронхи намазать натуральной грязью, для взрослых, для их родителей, в общем, для всех-всех возрастов. С 21 августа по 28 августа и у нас размещение прямо на берегу моря в виллах. Ну, а дальше мы, еще у меня есть время, я хочу отметить наши поездки, где есть еще места на лиговские каникулы. Впереди у нас шикарный праздник Лиго, и, конечно, многие уезжают отдохнуть, провести где-то Лиго, не только в Латвии, но и в других странах мира и Европы. Знаменитый карнавал, я уже рассказывала, он бывает раз в 5 лет. Пятилепестковый розы, чешский Крумлов, город, который превращается в настоящий карнавал. Туда съезжаются туристы со всей Европы. Действительно, вот этот карнавал, его стоит посмотреть хоть один раз в жизни. Ну и сама красавица Прага и Карловары. С 19 по 23 июня группа гарантирована, но места еще есть, но их немного. Наш популярный топ, который входит в топ-5 наших поездок, мы его тоже поставили на Лиго, решили, рискнем, поставим. И вот тоже группа гарантирована. Это знаменитый город Гномиков, город Вроцлав, знаменитый замок Сенш и Теплицкие скалы. Не Андершпах, а сейчас мы едем смотреть другие скалы. Вообще, Южная Силезия – это регион, который просто, он потрясающий. Там замки. Я вот сразу перебегу, что у нас в июле новинка, ролик, который залетел в рекомендации ТикТока, набрал огромное количество просмотров. Вы можете зайти на латышский наш аккаунт и посмотреть. Это замок Мошна, диснейледовский замок. И наша новинка, которую мы нашли сами, благодаря нашим польским партнерам, это Skywalk на границе Польши и Чехии, где вы гуляете подвесной мост в горах, дальше различные горки можно съездить, в общем, получить массу удовольствий, прогуляться по смотровой площадке, по вершинам, кронам. Замечательное такое вот арт-пространство, красота, адреналин, в общем, все, что любят наши туристы. И опять это Южная Силезия. Это на июль, я просто отвлеклась, потому что очень красивый маршрут, можно посмотреть ролик и посмотреть места, которые мы с вами посетим. С 20 по 28 июня есть еще места на Хорватию, отдых у моря. Группа гарантирована, но места еще есть. Если вы задумались, где провести лига, то очень хорошие даты с 20 по 28 июня. И для деток, и для их родителей маршрут такой очень популярный, связанный с морскими котиками. Это Гданьск, полуостров Хель и морские котики. Есть вот такой, как мы говорим, пансионат для котиков морских. И вот чтобы отработать свой обед и ужин, они такое делают мини-представление. Все это вызывает кучу положительных эмоций. И сам красавец полуостров Хель, где находятся дюны. Можно погулять, можно искупаться. Прекрасные тоже песчаные пляжи. Мы там целый день на этом полуострове Хель. Гданьск, Ганзейский город, я не буду о нем рассказывать. И у нас еще здесь мы специально сделали 4 дня, потому что в третий день, свободный день, кто гуляет по Гданьску, кто катается на корабле пиратов, а кто может посетить аквапарк Реда? Это один из самых необычных аквапарков в Польше. Почему? Потому что здесь есть водная горка Shark Slide, проходящая сквозь огромный аквариум с настоящими акулами, что создает яркие и захватывающие впечатления. Так что, кто хочет, гуляет, наслаждается красотами Гданьска, а кто-то посетит аквапарк с акулами. Так что для детей специально такую сделали семейную поездку. Не только взрослым отдыхать, но и деткам надо отдохнуть. Гданьск, Дыня, полуостров Хель и морские котики. Также есть еще места, но совсем мало, наверное, 4 места. Это все, что связано с поездками в Лига, на Лига. Но если кто не хочет ехать далеко, ну, конечно, мы вам предложим совсем рядышком, но очень интересные маршруты. На Лига в Таллин, Таллин-Хапсалу. Тоже поездка гарантирована. Смотрим Таллин. У нас здесь новиночки добавлены. Тоже можно ознакомиться на нашем сайте с программой. Янтарные выходные в Паланге и Вавилонский сад знаменитый с роскошным цветением. И в Рое у нас Лига, в Рое прямо на берегу Балтийского моря. Так что есть куда выбрать, есть где отдохнуть. И, конечно, приглашаем вас во все наши поездки. Такие наши еще малышки. Есть места на 13-14, буквально пару мест. Очарование острова Сарома и роскошь пионов. И Павел Оста и пионовый рай. То есть мы смотрим пионы. Также отдых на берегу моря Павел Оста. Что дагуфпилчанам не хватает, это, конечно, море. Ну и хочу всех поздравить наших горожан, наших туристов и не только с днем праздника города. Пускай наш город процветает и мы процветаем. Так что цвети наш город, расцветай, больше молодежи наш город. И, конечно, хочу пожелать в эти выходные прекрасно провести время с друзьями, с близкими и насладиться действительно интересной культурной программой города Даугавпилса. Я знаю, что очень много гостей приезжает, очень много рижан приезжает к нам на праздник. И хочу напомнить наши координаты. Телефон 29-247-110, турфирма Марии Вестура 25 и Рига. Кто живет в Риге, пожалуйста, приходите к нам. Меркеля 21. Около бывшего магазина Сакте мы находимся.
1: Марин, спасибо в очередной раз. Конечно, запомнить все сложно, но чтобы восстановить все, что рассказала Марина, можно посмотреть, может быть, послушать еще раз, что она расскажет нам в следующий раз. Марина очень часто мелькает в соцсетях с рассказами своими. И, конечно же, на сайте турфирмы «Мария» есть всегда полная программа любого путешествия. Путешествуйте и получайте новые впечатления. Самое важное. И до встречи в эфире. Марина Туголева, турфирма «Мария», была у нас в гостях сегодня.
0: Длительная реклама. Только мне

Присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: поздравлений.
1: Как настроение? Что с настроением у слушателей радио «Алиса Плюс» во второй день лета и второй день недели на календаре вторник сегодня? Если вдруг у вас что-то не в порядке с настроением, это самое время его исправить. И все у нас ресурсы и методы для этого готовы. Начинается прямой эфир программы поздравлений. Оглянитесь, если вдруг кому-то загрустилось в вашем ближайшем или дальнем окружении. Мы сейчас это все попробуем, во всяком случае, исправить музыкальным приветом. Ну и, конечно же, поздравления ваши тоже в полном объеме сейчас начнут звучать. В запасе у нас целых 3 часа. Доброго дня всем еще раз. Доброго летнего солнечного июньского вторника. Для Даугавпилса начинается праздничная неделя. День рождения будет отмечать в конце недели уже так масштабно наш любимый город. И будет много гостей и много активностей. Ну а пока в моих ближайших планах целых 3 часа эфира прямого вместе с вами. Добро пожаловать. Звоните 654-2500 или сообщение присылайте, что вы, впрочем, уже и делаете. Номер 2020-1016.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Ну и, как говорится, надо начать хоть что-то отмечать. Поэтому начнем. И первое поздравление адресовано Леночке. Какой-то Леночке. Какой-то Леночке, родные из Риги, то есть родные из Риги, какую-то Леночку. Ну вот как-то хочется всегда мне конкретики. Ну вот такая я вредная и противная. Да хочется мне, конечно, конкретики, чтобы та самая Леночка знала, что именно ее поздравляют. Родные из Риги. Поздравляем с днем рождения лучшую женщину на свете, нашу Леночку. Ты озаряешь своим присутствием всех вокруг и все вокруг. Твое доброе сердце согревает родных и друзей. Будь счастлива всегда. Пусть твои добрые дела возвращаются к тебе сторицей, а все мечты исполняются как по волшебству. Мы тебя очень любим, Лен. Сегодня как раз время волшебства. День рождения — это такой концентрированный день для исполнения желаний. Поэтому свечи на торте задувать, не считать их, нет. Просто задуть и желание отпустить Вселенной. Она уже справится с его исполнением. С днем рождения!

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма». Подробная информация доступна на сайте alisplus.lv в разделе «Политическая реклама».
1: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Венспилский, Лепойский порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров беспокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Kaukāza dienas veikalos Maksimā izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 2. līdz 15. jūnijam ar paldies karti granātābolu sula Granda 1 litrs 2,29 €. Un tikai 2X un 3X veikalos desām kaukāziešu gaumē Rēzeknes gaļas kombināts 35% atlaide. Marinētajai gaļai Armēnija grill 25% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu!
4: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
5: Алиса Плюс.
6: В эфире программа поздравлений.
7: Еще появился на свет осчастливив своих родных в начале июня. Летний человек Наталья Фомина. Наташенька, с днем рождения. Сегодня вы принимаете поздравления. У меня для вас самое главное поздравление сегодняшнего дня. Почему? Потому что оно от мамы. Мама Мария поздравляет вас с днем рождения. Пусть в жизни будут только удача, мир и радость, чтобы каждый новый день был праздником. И пусть мечты обязательно становятся реальностью. Здоровья, успеха, любви и всего самого-самого лучшего. И эту песню мама выбрала для вас, Наташенька, в качестве музыкального подарка. И пусть песня и сегодняшний день принесут вам много-много счастья. И добрых воспоминаний, конечно же.

0: В эфире программа поздравлений.
1: С окончанием первого класса следующее поздравление. Вы знаете, я присоединюсь к нему, потому что я считаю лично, что это грандиознейшее событие, да, второй, третий, четвертый, пятый, но это уже по накатанной идет, да. Наверное, вот еще будет один такой серьезный рубеж, пожалуй, ну, девятый и, наверное, двенадцатый все-таки, да, и первый. Окончание первого класса и окончание двенадцатого. Пройден первый серьезный экзамен. Закончен первый класс у Михаила, с чем его и поздравляет брат Николай. С пожеланиями дальнейших успехов, обязательно новых знаний, стремления к новым знаниям.

0: Программа поздравлений.
1: И Елену Семенову буду сейчас поздравлять я, как льются рекой поздравления, потому что вы оставили их достаточно много, большое количество на сайте. И Леночка Семенова, возвращаюсь к вам, брат Юрий с семьей поздравляет, а я лишь присоединюсь к пожеланиям искренне. Исполняет их судьба, пусть будет множество желаний, Юра пишет, и пускай судьба их исполняет, помогает их исполнять. Леночка дает возможности, пусть греет трепет ожиданий, удачной будет жизнь всегда, уюта в доме и достатка, прекрасно будь, бодра, свежа, здоровье, счастье, жизни сладкой, пусть светом полнится душа. Лен сейчас пожеланий добавит песня. Юрий выбрал песню в исполнении Бориса Шварцмана. Называется она «С днем рождения» и сплошь состоит из пожеланий.

0: Металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим честно, платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā Top. Vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
2: No 27. maija līdz 2. jūnijam. Latvijas sarkanie tomāti 1 kg 2 eiro 69 centi. Un arbūzi 1 kg 1 eiro 29 centi.

0: элитного вида. Надежно, практично и по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01. 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matic.lv.
1: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22 1 49 49 5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
2: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни. Программа поздравлений на 101.6 FM.
3: Следующее поздравление юбилейное. Отличник в этом году Олег Евдокимов. Олег, у меня для вас есть пожелание. От Марии Малиновской, конечно же, в такую дату, 55 лет. Такой путь пройден, Олег. Наверняка же есть о чем вспомнить сегодня, чему улыбнуться. С кем этот праздник, в конце концов, встретить? С кем поднять тосты за свое здоровье? Мария тоже желает вам, в первую очередь, конечно же, здоровья, стабильности в каждом новом дне, уважения, внутренней гармонии, оптимизма. На душе пускай будет спокойно, в работе все складывается удачно, но и у жизни пускай еще будет запас приятных сюрпризов и добрых по максимуму новостей. С юбилеем!

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Любимую мамочку Аллу Григорьевну Ефимову. Алла, с юбилеем. Ваша дочь Инна поздравляет вас. Любимая мамочка, пусть Бог тебя хранит от всех ненастей. Пусть будет тихо и спокойно на душе. Крепкого здоровья и удачи желаю в юбилей тебе. Очень надеюсь, Алла Григорьевна, что вы слышали эти пожелания от дочери. От нас тоже самые-самые добрые, самые искренние. Пусть всегда будет солнечно у вас за окном, как и сегодня.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А ливанский коллектив, как всегда, с нами на одной волне. Добрый день, ребята. Рада, что у вас есть возможность на работе. Такая уникальная и, ну, может быть, не очень редкая, но, тем не менее, не всем удается, да, в рабочее время еще фоном слушать радио. И в данном случае радио «Алиса Плюс». Ребят, хорошего дня вам от меня. Но, конечно же, Руслан всегда делегирован в качестве того человека, который передает своему коллективу, маленькому, но очень дружному, об этом я тоже уже знаю, привет солнечный очередной. Руслан, вижу, с настроением у вас все в порядке. Так что сейчас песней все это мы укрепим. Как там в Ливанах? Погода такая же, как и в Даугавпилсе. Солнечно. Сбежать бы сейчас, да, с работы. Но не в этот раз.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А еще одно поздравление для Елены Семеновой пришло. Брат Игорь поздравляет, Леночка, вас с днем рождения. Поздравляю тебя, милая сестра. В этот день тебе желаю, чтобы все было у тебя. И красота, и здоровье, и сила, и риск, и удача, и успех, чтобы все тебя любили. И чтобы почаще звучал твой смех. И чтобы мечты не заржавели, Леночка. Чтобы счастье было в жизни каждый миг. Не забывайте, да, мечты нельзя, чтобы заржавели. Нельзя это допустить. С днем рождения,

0: В эфире программа «Поздравления».
1: Не минуты покоя, так я могу обозначить свое состояние в этом первом часе. Очередное музыкальное сопровождение украсит привет, пишет Наташа. Наташенька наша слушательница из старинного английского города, города, который известен своим во всем мире, причем университетом, из города Оксфорда. Наташа пишет: «Добрый день, любимое радио, родной мой город. Всем привет из Оксфорда». И, конечно же, Наташ, конечно же, традиционно отправляем вашей тете Насте привет. И всем родным и друзьям Наташа в этот раз расщедрилась. Привет, Наташ, всем отправили.
2: Что в жизни есть у меня?
1: Солнечно сегодня в Даугавпилсе.
2: В чем радость каждого?
1: Поэтому солнечный привет отправляем.

0: Droša enerģētika nenozīmē paļauties uz vienu risinājumu, tas nozīmē līdzsvaru. Latvija ir Hesi, mums attīstās saules parki, mums vajadzīgs arī vējš, jo saule dod savu pienesumu vienā laikā, vējš citā, un kopā tie padara sistēmu noturīgāku. Enerģētiskā drošība nav par vienu brīnumrīku, tā ir par gudru portfeli. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
1: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu LUMINOR50. Uzzini vairāk LUMINOR.LV.
2: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую. В приложении «Форус такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене. «Форус такси» – скидка 30% на 3 поездки. Промокод «Даугавпилс».
3: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
4: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
5: Алиса Плюс. Программа поздравлений.
6: Еще одно поздравление адресовано Алле Григорьевне Ефимовой. Алла Григорьевна, с днем рождения. Ваши внуки поздравляют самую добрую, самую лучшую бабушку на свете. Поздравления и в пожеланиях, чтобы заботы и печали ты не знала никогда, чтобы здоровье и удача были рядышком всегда. Алла Григорьевна, самые добрые пожелания еще раз и от нас. Пусть в вашей жизни будет еще много-много праздничных дней, будет много еще красивых рассветов и не менее красивых закатов. Пусть доставит радость очередной музыкальный подарок. Это песня в исполнении Николая Баскова «Белая сирень».

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Сегодня принимает поздравления еще одна Елена. Елена Мицкевич. Нет, у Елены юбилей, а это совсем другая уже картина и история. Леночка Мицкевич, ваша сестра Леокадия Барановская поздравляет вас. Ты прекрасна, как сама весна, так начинаются пожелания. С юбилеем, милая моя. Ты харизматична, весела, все тебе по жизни удается. И хочу тебе я пожелать счастья, пусть навек к тебе прибьется. А еще прихватит пусть с собой доброту, достаток и удачу. И, конечно же, здоровье и любовь. Пусть все будет так и не иначе. Леночка, с днем рождения, с юбилеем. Пусть счастливым будет юбилейный год.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: В этом часе оставила еще место и для исполнения ваших просьб музыкальных. Для них ведь тоже должно найтись место. И исполняю просьбу послушать Наталью Подольскую. Такая сильная любовь в эфире. И совсем скоро нужно двигаться в новый час.

0: Программа поздравлений.
1: А я завершу этот час. Очень долго ждала, чтобы человек написал мне «От кого привет», но так и не дождалась. Не забывайте указывать имена, да? От кого отправляются приветы, уж тем более, кому мы его отправляем. Пришло сообщение: «Здравствуйте, а можно поздравить Павла с первым выходом на футбольное поле? Чтобы тебе солнце не светило на поле». Чтобы солнце не светило, наверное, в глаза, да? Тем самым не мешало играть. И песню «Зиверт Мутки» всему Даугавпилсу привет. А «Зиверт» у нас в эфире уже звучит. Всему Даугавпилсу привет отправлен. Павел, поздравляем. Все только начинается.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: А ну вот, мы в новом часе, начало второго, показывают студийные, и начало второго программы поздравлений, начало второго часа. Второе, между прочим, июнь сегодня на календаре. И день недели вторник. Лето началось с понедельника. А здравствуй, лето! Следующая песня, которая выйдет в эфир в исполнении группы «Братья Гримм». А я подумала о том, запуская эту песню в эфир, что...
2: Здравствуй, лето!
1: Здравствуй, лето! Актуальны эти слова как раз в первые летние дни, в первые дни июня. А звоните в эфир 654-2500, это телефон прямого эфира, телефон в студии, и второй номер у нас только для сообщений 2020-1016.

0: эфире программа поздравлений.
1: А еще, чтобы долго не ждала Леночка Мицкевич. Леночка, у меня для вас еще есть поздравления. Да, во множественном числе, потому что будет сейчас пожелание и от сына Андрея, и от внука Тимофея. Итак, от Андрея для любимой мамы летят часы, летят года. А мама рядышком всегда. Поздравить я тебя спешу, прощения просить хочу за то, что часто я тебя не слушала, за то, что кашу плохо кушал, гулял так часто допоздна, а ты меня всю ночь ждала. Так пусть веселый этот день рождения, ничто тебе не портит настроение. Красивой оставайся навсегда, и не болей ты, мама, никогда. Леночка, это от сына. Что же желает внук Тимофея, любимой бабулечки? Так и пишет. Милая бабулечка, я тебя люблю. Вырасту и денежек много накоплю, и пойдем мы в парк с тобой в день рождения твой. Все куплю, что хочешь ты. Перстень золотой. А сегодня денежек нету у меня, но зато бабулечка лучшая моя есть точно у Тимофея. И это самая большая, Леночка, драгоценность. И для вас в том числе. Еще раз с юбилеем от всей души.

0: В эфире программа поздравлений.
1: В городе плюс 25, самое лето. Но никуда смыться нельзя. Что-то творится опять с этой планетой. Что-то у нас, но мы же друзья. И как обычно ночью я вычищу всю почту. И как обычно утром пойму, как это мудро. Как обычно ночью я вычищу всю почту. И как обычно утром

0: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными!
1: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид – новошотландский ретривер Берг.
0: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
1: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
2: Реклама для предпринимателей.
3: Почему такая грустная?
4: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
5: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП замаку проценту гарантии.
4: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт ЛКПП.ЛВ.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП.ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
6: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Кристопанс, депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и 15.30. Большой Виллис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
7: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
8: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс. Программа поздравлений.
9: Движемся дальше, и следующие поздравления у меня опять во множественном числе адресованы Наталье Фоминой. Наташенька, сестра Елена поздравляет вас с днем рождения. У тебя сегодня день рождения. С праздником тебя, моя сестра. Море солнца, счастье, вдохновение, чтобы завтра было лучше, чем вчера. Пусть глаза твои всегда сияют, пусть мечты сбываются все-все. Пусть волною счастье накрывает, а печаль уходит насовсем, Наташенька. Никакой печали, уж сегодня-то точно ни о чем грустном. Только о счастье и любви пускай будут ваши мысли и мечты. И следующее поздравление тоже для вас от племянниц. Лиана и Лаура поздравляют. Словно ласточки годы летят и тихонько садятся на плечи. С днем рождения, тетя! Будь всегда молодой и беспечной. Не грусти от случайных невзгод. Заполняй свои мысли надеждой, чтобы каждый твой прожитый год был счастливей и лучше, чем прежний.

0: на радио «Алиса Плюс». Программа поздравлений.
1: Так, стараюсь и для ваших просьб музыкальных тоже место отыскать. И следующая просьба – послушать песню о студии «Папа-мама». Звучит в эфире. Присылайте свои просьбы сообщением или звоните, договоримся, обсудим. 654-25-00 для звонка и 2020-10-16 для сообщений. Напомню, у нас приложение WhatsApp и Viber работают для ваших смс-писем.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма». Подробная информация доступна на сайте alisplus.lv в разделе «Политическая реклама».
1: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
2: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
3: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VTLOM. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VTLOM.
4: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
3: VTLOM Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
4: Tālrunis 255 06 255.
3: Krāmē un brauc!
5: Кафе «Пьеца» в Даугавпилсе на улице Саулас 12 предлагает то, что мастерски умеет благодаря многолетнему опыту – обслуживание банкетов. Вы можете отметить любое праздничное событие в зале кафе или заказать разнообразные закуски, тем самым избавив себя от хлопот по их приготовлению. Кафе «Пьеца» учитывает все пожелания и индивидуально подходит к каждому праздничному событию. Обсудить все подробности можно по телефону 27 07 08 42 или на месте в кафе «Пьеца» на Саулас 12.
6: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.
7: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
8: Леночку Семенову поздравляет мама с днем рождения. Леночка, для вас следующие строки. Моя милая, любимая доченька, моя отрада и моя гордость. Желаю тебе быть самой счастливой женщиной на свете. Справляться с любыми делами. Пусть тебя все уважают, любят, признают твои достоинства и твои таланты. Пускай твое счастье будет безграничным, светится теплым огнем в твоих прекрасных, добрых глазах. Я тебя очень люблю. Леночка, с днем рождения, и маму с праздником. С днем рождения дочери для мамы 2 июня всегда.

0: эфире программа поздравлений.
1: Сегодня так много поздравлений, что я отмечаю каждое, которое уже успела озвучить, чтобы понять, что сделано, а что еще в листе ожидания. В листе ожидания находилась еще одна просьба музыкальная от нашей слушательницы Нины. Нина, я добралась до вашей просьбы. Михаил Бублик, «Мир для нас» в эфире. Хорошего дня вам еще раз.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А еще поздравления для Елены Мицкевич. Леночка, я вас предупреждала, что сегодня будет много. Леночка, от Алены и Надежды Викторовны. Дорогая Елена, поздравляем с юбилеем. Желаем цвести и пахнуть, и никогда не унывать. Леночка, и еще одно тоже для вас. Поздравления от сестричек из Риги. С днем рождения. Пусть каждый твой день будет наполнен теплом, любовью близких и радостными событиями. Оставайся таким же светлым и замечательным человеком.

0: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši labāk padarīt darbs? Kurši!
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%. А рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%. Ацемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
3: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
4: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
3: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
4: 29 50 40 89.
5: Daugavpils tramvajam 80. Daugavpils pilsētas svētku laikā aicinām iepazīt Daugavpili, dodoties braucienā cauri visai pilsētai ar retro tramvaju. Izklaidējošā programmā pilsētas aktieri un mūziķi radīs svētku noskaņu, iesaistot pasažierus aizraujošos stāstos, viktorīnās, tramvaja bingo un sadziedāšanās, baudot dzirkstošu svētku dzērienu. Tiekamies Daugavpilī 5., 6. un 7. jūnijā retro tramvajā. Brauciena ilgums 1 stunda. Maršruta sākums pietura Vienības nams pie Vienības laukuma. Biļetes biļešu par Paradīzes kasēs. Informācija vienībasnams.lv.
6: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений на 101.6 FM.
7: Коллективное поздравление. Коллектив Науинского культурного центра поздравляет с днем рождения Елену Семенову. Леночка, в пожеланиях для вас пусть в жизни будет как можно больше счастливых моментов, душевного тепла, радостных встреч и поводов улыбнуться. Желаем крепкого здоровья, исполнения самых заветных желаний, вдохновения, гармонии во всем. Пусть рядом всегда будут люди любимые, а каждый новый день приносит что-то хорошее, что-то доброе.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Для Леночки специальная песня это написана и будет звучать, Леночка, в каждый ваш день рождения. Так что теперь вы знаете, да, какой музыкальный подарок коллеге заказать для Елены в следующем году. А сейчас Валерия Леонтьева послушаем. На крыльях счастливой любви семье Адаховских отправим мы сейчас привет. Он огромный, он теплый, он наполнен самыми добрыми пожеланиями. Семья Адаховских, вам привет от семьи Семеновых, от семьи Гусаровых, от семьи Ивановых.

0: Программа поздравлений.
1: Пришло сообщение. Женщина в поиске знакомства. Добрый день. Хочется познакомиться с мужчиной самостоятельно, без вредных привычек. Возраст от 40 до 50. И тут с надеждой. Может, есть такие? Мы будем надеяться вместе с вами, что точно есть. Вообще не надеяться, а верить. И они действительно есть. И ваш человек когда-то обязательно встретится на вашем пути. Так, и вижу вашу просьбу послушать песню в исполнении Владимира Преснякова. Любую, да? На мой выбор. Ну ладно. Тогда «Достучаться до небес» для вас звучит, и искренне желаю вам удачи.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Привет с любовью. Привет с любовью. Адресован он Наталье Ермолаевой. Наташе, любимой Наташе. От Юрия Плечкина. Наташенька, вам привет с песней. Мы украсим этот привет песней о любви. Она так и называется, эта песня «Я тебя люблю». Борис Грачевский ее исполняет. Наташа, сегодня для вас. Хорошего дня.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Иногда вы мне напоминаете о моей забывчивости. Забывчивость случается крайне редко со мной, но бывает же тоже. Я забыла при озвучивании сообщения желанием познакомиться, телефон контактный дать, конечно. И спасибо, что вы не поскромничали и напомнили мне об этом. 28-993-740. Это женщина в поиске знакомства с мужчиной самостоятельным, без вредных привычек от 40 до 50 лет. 28-993-740. Теперь порядок.

0: я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
1: Но у тебя уже есть кредиты.
0: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит не моя палыди без программы». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
1: Ого!
0: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
2: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
3: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
4: Braucieniem ar taksometru nav jābūt kā aklajiem randiņiem. Vietotnē Forus Taxi pats izvēlēs vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi – 30% atlaide trim braucieniem. Promokods – Daugavpils.
5: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Everl. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everl Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
6: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.
7: В эфире программа поздравлений.
8: Продолжит эфир песня в исполнении Бориса Моисеева «Золотая моя, золотая, как же я по тебе скучаю». Музыкальным подарком выбрана для Анастасии, Анастасию Петровну. С юбилеем Анастасия, семья Грачевских, поздравляет. Юбилей – отличный повод вместе всех родных собрать. Надо весело, задорно этот праздник отмечать. Улетают годы, птицы, молодыми вновь не быть. Но, поверь, еще не поздно жить, смеяться и любить. Помни, 70 – лишь цифра. Бодрость духа – вот секрет. С днем рождения, дорогая, радуй нас еще 100 лет.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Какой летний повод выбрали, друзья, отправляя очередной привет Тоне. Тонечка, день запуска бумажных змеев и самолетиков. Вот исключительно летний повод.

0: Esi pabeidzis 9. vai 12. klasi un domā, ko darīt tālāk? Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola būs īstā vieta tieši tev. Kļūsti par grafikas, audiovizuālās komunikācijas, interjera vai ārtelpu, apģērbu vai produktu dizainera asistentu, fotogrāfu vai vizuālās mākslas speciālistu. Dokumentus iesniedz elektroniski www.saules.lv vai klātienē līdz 30. jūnijam. Meklē mūs arī Facebook un Instagram kontos. Saules skola – tavas radošās karjeras sākums.
1: Вам нужен красивый диван, мягкое кресло или удобная кровать? Тогда приходите в мебельный салон «Ларус». У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Яркая, стильная и качественная мебель из Италии и Испании. Диваны из Финляндии и Эстонии. Кровати, шкафы, комоды, секции. Мебель школьникам, покрывало, идеи для подарков. Ассортимент товара вас приятно удивит. Ждем. Мебельный салон «Ларус». Инженеру 1. В интернете larus.lv. Звоните 654-40-399. Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24-96-62-63. 24-96-62-63.
2: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
3: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881. 2-400-881.
4: Все лучше, чем кажется. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс. Программа поздравлений.

0: Программа поздравлений.
1: Послушай, что если счастье — это там, где ты и я. Живем себе, не горюем. Может, вот он какой, настоящий дом.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Что-нибудь из репертуара Аллы Пугачёвой. Ой, Аллы Пугачёвой, простите, Ирины Аллегровой. Аллу Пугачёву обязательно теперь надо послушать, раз уж я про нее вспомнила. Из репертуара Ирины Аллегровой что-нибудь для друзей. Не знаю, от кого это сообщение пришло, но в данном случае любопытство мое излишнее. Не буду задавать вопросы, от кого.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю из них тебе браслет. Ты достойна большего, чем вижу звезд на этом небе. Я бы думал о другой, но все мысли о тебе.

0: Программа поздравлений.
1: С юбилеем в коллективе поздравляют Алину Турчинскую. Алиночка, с юбилеем 20 плюс 20. И песня выбрана 20-20 в исполнении Ольги Плотниковой в подтверждение этой прекрасной даты. Такой прекрасный повод есть сегодня веселиться. Пусть будет радость и не счесть, все лучшее случится. Звучат повсюду шутки, смех, и можно без сомнения на свете стать счастливее всех. Чудесный юбилейный день рождения. Алиночка, мы присоединяемся к пожеланиям вашего коллектива. С днем рождения, с юбилеем!

0: На радио «Алиса Плюс» программа поздравлений.
1: Да уж, сегодня очень насыщенно у нас получается. Следующее от Кати пришло сообщение. Добрый день, Катя пишет. Катенька, здравствуйте и вам. Можно ли для нас двоих и для двух любящих людей песню о любви на ваш выбор, Катя и Айвар? Прислали это сообщение уже двое. Катенька, можно, конечно же. Вот тот самый повод послушать Аллу Борисовну вместе с Максимом Галкиным. Это любовь для вас двоих.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Пришло сообщение от нашей слушательницы Танюши. Танечка, здравствуйте. Рада, что сегодня у вас есть повод для праздника и для поздравления. Добрый день, пишет Таня. Сестру Наташу хочу поздравить. С днем рождения, с праздником. Желаю тебе найти свое счастье. Пусть все мечты сбываются, а сердце всегда поет от радости. Пусть рядом будут только любящие люди, а каждый день приносит вдохновение и светлую улыбку. Танечка, мы присоединимся к вашим пожеланиям. Хорошо, Наташенька? Вы... такой счастливый человек, Танечка, мне все ваши драгоценности, я имею в виду любимых, родных людей, описали.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Мы всегда готовы присоединиться к пожеланиям меньше стресса. Мы всегда готовы, как мини-такие психологи. В данном случае присоединимся к пожеланиям меньше стресса. Катя. Катя прислала сообщение с пожеланиями человека, который находится рядом с ней сейчас в дороге, в пути. Юлии Эмилии адресованы слова. Юленька, меньше стресса. Пусть все складывается легко. Катя пишет, я рядом. И это важно. И на самом деле, если подумать, если задуматься, то все ведь хорошо. Ведь все хорошо и будет хорошо.
2: За

0: В эфире программа поздравлений.
1: Ну вот точно сегодня с чувством перевыполненного долга. И вчера был насыщенный день, и сегодня более чем. Я уж думала, не управимся за 3 часа, и придется перешагнуть за пределы. А там уже совершенно другие планы на следующий час. Но мы справились, мы все успели. А если вдруг о чем-то забыли, завтра наверстаем. Договорились? Хорошего продолжения дня, летнего настроения, замечательного вечера нам всем. И спасибо за компанию, за отлично и плодотворно проведенные 3 часа. И до завтра. До встречи в эфире. Пока. Услышимся.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: В летний период даже самая удобная обувь неожиданно начинает натирать. И многие сталкиваются с мозолями буквально после первой долгой прогулки. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные советы от подологов. Эксперты напоминают, что в жаркую погоду ноги отекают сильнее обычного. Из-за этого обувь начинает сидеть плотнее, а трение усиливается. Особенно часто проблемы появляются в новой обуви, в полностью плоских сандалиях, в жестких кедах и в обуви из искусственных материалов. Поэтому лучше не надевать новую обувь сразу на долгие прогулки. С собой лучше взять специальные пластыри от мозолей или использовать их заранее. Выбирать обувь с мягкой стелькой, а в жару по возможности давать ногам отдых. И еще один важный момент. Если обувь натирает постоянно, это уже вопрос не привычки, а неправильно подобранной пары. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть летние прогулки будут долгими и без лишних неудобств.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: на плюс.
1: В продолжении дня, согласно прогнозу синоптиков, нас ждет переменная облачность, осадки маловероятны. Воздух максимально прогреется до плюс 24 градусов, а ближе к позднему вечеру температура незначительно опустится, буквально до плюс 20. Направление ветра юго-западное, скорость до 5 метров в секунду.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма». Подробная информация доступна на сайте alisplus.lv в разделе «Политическая реклама».
1: Когда Шлессерс был министром сообщения, он привез в Ригу авиакомпанию Ryanair. Цены на авиабилеты впервые стали доступны всем, в том числе пенсионерам и молодежи. До этого летать могли позволить только состоятельные люди. Шлессерс умеет привлекать в Латвию инвесторов, что выгодно всем. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam arbūzi 1,19 eiro kilogramā. Cāļa krūtiņas fileja XXL ķekava fasēta 5,99 eiro kilogramā. Un no 3. līdz 8. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 eiro kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гэмзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22 1 49 49 5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
5: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на фейсбук-странице «Лаби Паркас».
6: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
7: Алиса Плюс.

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
1: Ищите, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам, в Эталом. Покупая металлолом дорого, черный и цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу.
2: Работаем с частными лицами и организациями.
1: В Эталом. Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм.
2: Телефон 255-06-255.
1: Загружай и приезжай.
3: Энергия, веселība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā Top. Vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
4: No 27. maija līdz 2. jūnijam. Latvijas sarkanie tomāti 1 kg 2 eiro 69 centi un arbūzi 1 kg 1 eiro 29 centi.
5: Top, top, top!
6: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
7: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
8: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все. Дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряно инвалидное удостоверение на имя Наталья Муравьева. Контактный номер телефона 28 211 311. Утерян кошелек с документами на имя Лариса. Контактный номер телефона 20 418 192. Утерян телефон Redmi Note 14 Pro в черном чехле. Примерное место потери рядом с Chill & Grill. Контактный номер телефона 24 861 845. В районе Первомайки утеряны ключи от автомобиля Mitsubishi. Контактный номер телефона 29 663 270. Утерян проездной и ID-карта на имя Нонна. Контактный номер телефона 25 563 040. В районе улицы Клусу найдены документы на имя Валентин Шульга. Контактный номер телефона 20 593 333. Найдено пенсионное удостоверение и ID-карта на имя Сильвия Витале. Контактный номер телефона 28 151 444. На этом пока все. Напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

продолжении дня, согласно прогнозу синоптиков, нас ждет переменная облачность, осадки маловероятны, воздух максимально прогреется до плюс 24 градусов, а ближе к позднему вечеру температура незначительно опустится, буквально до плюс 20. Направление ветра юго-западное, скорость до 5 метров в секунду.

башню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шинках.

живи в моїй шкурі, то сухої, то блістящій, проживи мої бурі.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряно инвалидное удостоверение на имя Наталья Муравьева. Контактный номер телефона 28 211 311. Утерян кошелек с документами на имя Лариса. Контактный номер телефона 20 418 192. Утерян телефон Redmi Note 14 Pro в черном чехле. Примерное место потери рядом с Chill & Grill. Контактный номер телефона 24 861 845. В районе Первомайки утеряны ключи от автомобиля Mitsubishi. Контактный номер телефона 29 663 270. Утерян проездной и ID-карта на имя Нонна. Контактный номер телефона 25 563 040. В районе улицы Клусу найдены документы на имя Валентин Шульга. Контактный номер телефона 20 593 333. Найдено пенсионное удостоверение и ID-карта на имя Сильвия Витале. Контактный номер телефона 28 151 444. На этом пока все. Напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма». Подробная информация доступна на сайте alisplus.lv в разделе «Политическая реклама».
1: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
2: Esi pabeidzis 9. vai 12. klasi un domā, ko darīt tālāk? Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola būs īstā vieta tieši tev. Kļūsti par grafikas, audiovizuālās komunikācijas, interjera vai ārtelpu, apģērbu vai produktu dizainera asistentu, fotogrāfu vai vizuālās mākslas speciālistu. Dokumentus iesniedz elektroniski www.saules.lv vai klātienē līdz 30. jūnijam. Meklē mūs arī Facebook un Instagram kontos. Saules skola – tavas radošās karjeras sākums.
3: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas! No 1. līdz 3. jūnijam ar mana topkārte – pilngraudu rūdzumaize Druvā spēkavota 400 gramu 79 centi, makaroni pasta Zara divi veidi 500 gramu 1 eiro 49 centi un konservēta barība kaķiem Šeba divi veidi 340 gramu 1 eiro 69 centi. Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
4: Top, top, top!
5: Вам нужен красивый диван, мягкое кресло или удобная кровать? Тогда приходите в мебельный салон «Ларус». У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Яркая, стильная и качественная мебель из Италии и Испании. Диваны из Финляндии и Эстонии. Кровати, шкафы, комоды, секции. Мебель школьникам, покрывало, идеи для подарков. Ассортимент товара вас приятно удивит. Ждем. Мебельный салон «Ларус». Инженеру 1. В интернете larus.lv. Звоните 654-40-399.
6: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62-63.
7: Как же хорошо, когда все хорошо.
8: Алиса Плюс.

0: Металл не мусор, это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим честно, платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров беспокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
1: Кафе «Пьеца» предлагает комплексные обеды по будням с возможностью заказа и доставки домой или на работу. Разнообразное меню позволит каждому выбрать то, что ему по душе и по вкусу. Заказы принимаются по телефону 27-07-08-42 до 11 утра. Приятного аппетита! Кафе «Пьеца», Даугавпилс, улица Саулес, 12.
4: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

тобой умножаешься на ноль. Непонятно от чего люди часто говорят, можешь даже не мечтать.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряно инвалидное удостоверение на имя Наталья Муравьева. Контактный номер телефона 28 211 311. Утерян кошелек с документами на имя Лариса. Контактный номер телефона 20 418 192. Утерян телефон Redmi Note 14 Pro в черном чехле. Примерное место потери рядом с Chill & Grill. Контактный номер телефона 24 861 845. В районе Первомайки утеряны ключи от автомобиля Mitsubishi. Контактный номер телефона 29 663 270. Утерян проездной и ID-карта на имя Нонна. Контактный номер телефона 25 563 040. В районе улицы Клусу найдены документы на имя Валентин Шульга. Контактный номер телефона 20 593 333. Найдено пенсионное удостоверение и ID-карта на имя Сильвия Витале. Контактный номер телефона 28 151 444. На этом пока все. Напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма». Подробная информация доступна на сайте alisplus.lv в разделе «Политическая реклама».
1: Когда Шлессер стал министром, аэропорт Риги обслуживал всего 650 тысяч пассажиров в год. При министре сообщения Шлессерсе оборот аэропорта Риги вырос на 700%, и число пассажиров увеличилось до 5 миллионов в год. Шлессерс обеспечил небывалый успех и развитие аэропорта Риги. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
3: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк, расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
4: Вам нужен красивый диван, мягкое кресло или удобная кровать? Тогда приходите в мебельный салон «Ларус». У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Яркая, стильная и качественная мебель из Италии и Испании. Диваны из Финляндии и Эстонии. Кровати, шкафы, комоды, секции. Мебель школьникам, покрывала. Идеи для подарков. Ассортимент товара вас приятно удивит. Ждем. Мебельный салон «Ларус». Инженеру 1. В интернете larus.lv. Звоните 654-40-399.
5: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и в 15.30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
6: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
7: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: как мед.
1: Радио Алиса Плюс. 101.6 FM.
2: Алиса Плюс.
3: Вот море молодых колышет супербасы. Мне 300 лет, я выполз из тьмы.

продолжении дня, согласно прогнозу синоптиков, нас ждет переменная облачность, осадки маловероятны, воздух максимально прогреется до плюс 24 градусов, а ближе к позднему вечеру температура незначительно опустится, буквально до плюс 20. Направление ветра юго-западное, скорость до 5 метров в секунду.

0: Металл не мусор. Это деньги. В Рефонда мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефонда ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Izīkija ar Pinoteks un Hammerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulators. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši labāk padarīts darbs.

0: Навесы для автомобилей и гаражи, заборы и поликарбонат высокого качества. А также бани-бочки разного вида. Надежно, практично и по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01. 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matic.lv.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните 24 98 74 06. 24 98 74 06.
3: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма». Подробная информация доступна на сайте alisplus.lv в разделе «Политическая реклама».
4: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
5: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую. В приложении «Форус Такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене. «Форус Такси». Скидка 30% на 3 поездки. Промокод «Daugavpils».
1: Реклама для предпринимателей.
2: Почему такая грустная?
3: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
4: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитными полизиями программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП займа проценту гарантии.
3: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизиями программа. Их сайт ЛКПП-ЛВ.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП-ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
5: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
6: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
5: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
7: 29 50 40 89.
8: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22 1 49 49 5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
9: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: свинцовые тучи. Небо штормит, небо мотает. Мы будем думать только про лучшее. Пусть будет так.
1: 101.6 FM. Радио «Алиса Плюс».

Несколько потрепанных купюр авансом за билет. Зазвенел бумажник от кутюр остатками монет.

рельсах и поношенном пальто. С перрона на вокзал. Чашка кофе в маленьком бистро и редкие слова. Люди улыбаются в ответ. Мой запас английского на нет сведен как число сигарет, как часы на башне горят.

форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы?

снова просидим до ночи. И ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

ночью только влезал, с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: 101.6 FM.
1: Daugavpilī pusnakts. Yeah.

даже не враг, просто прохожий жизни твоей. Время, как ром, лечит и врет, но не идет.

101.6 FM. Алиса Плюс.

взглядом стираешь все мысли подряд, воруешь покой, открываешь все дверцы, в себе растворяешь, как чай рафинад. И кошкой ручной стало гордое сердце, ловлю движение руки, люблю смыслом всем вопреки.

новый с нуля. И мне в первый раз это нравится очень, ловлю движение руки, люблю смыслом всем.